0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 6 часов 19 минут. Удачного дня!

0: Зю. Damn.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 6 часов 42 минуты. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 19 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 30 минут. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
3: Пневмоподвеска?
2: Есть.
3: Разгон, как у гепарда?
2: Есть.
3: Госпрограмма?
2: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
4: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru. В разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8:07. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8:21. Удачного дня!

0: приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 31 минута. Удачного дня!
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Здравствуйте. Ключевая ставка может снизиться к концу года, ближе к отметке 12%. Об этом заявил агентство ТАСС глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Питере. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Но чуть позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктынские печи в Карпинском районе. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале «Госуслуги» или при помощи волонтеров. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентство РБК. Официальные курсы валют Центробанка на выходные: доллар 73,47, евро 85,56.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Remax Motors». Субару центре Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Сегодня, 6 июня, в лучшем на свете городе облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 16-18 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: «Субару». Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Реклама.
1: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
2: Плюс.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ловите способ безалкогольно снять тревожность, так. Быстро снизить кортизол, гормон стресса. Для этого нужно просто высунуть язык на 40 секунд.
4: Так. Не в кабинете начальника или где вообще?
3: А вот так вот высунуть, держать его на воздухе. Считается, что это упражнение убирает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, запускает процессы восстановления в нервной системе. В качестве пруфов приводятся исследования университетов разных, истории пациентов, так что, пожалуйста, если что-то чувствуете стресс, высовывайте язык.
5: У меня много вопросов.
3: Что?
5: Как так высовывать язык? Сильно, далеко или расслабленным его держать?
4: Надя,
3: 40 секунд пошло.
4: Все это не имеет значения. Главное это делать в кабинете начальника, тогда еще и премия придет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Доброе утро. Семеро свердловчан возвращаются домой из украинского плена. В их числе один житель Сосевы, двое первоуральцев и четверо бойцов из Екатеринбурга. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Всего в результате очередного обмена пленными между Россией и Украиной домой возвращается 185 российских военнослужащих. В Екатеринбурге на время фестиваля «Движение» изменили маршруты 13 автобусов. Из схемы исключены остановки площадь 5 года на улице 8 марта. В оба направления по улицам 8 марта, Малышева, Пушкина, Ленина следуют автобусы номер 46, 50, 51, 52, 54 и другие. Сегодня в программе фестиваля «Движение» мотопарад из Верхней Пышмы в центре Екатеринбурга. На время фестиваля в центре Екатеринбурга ограничена продажа алкоголя. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет никаких перспектив, говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрание. В поселке нет постоянно проживающего населения, нет жилых домов, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической, социальной инфраструктуры, пишет «Новый день». И напоминает, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания упразднили поселок Каквинские печи в Карпинском районе. В Севастополе открыли горячую линию для помощи туристам, которые путешествуют на своих автомобилях при проблемах с бензином. Линия работает с 9 утра до 9 вечера. Кроме того, можно написать в личное сообщение управления во ВКонтакте. Кроме сведений о владельце и данных автомобиля, необходимо указать вид необходимого топлива и подтвердить проживание в отеле или другом средстве размещения. Сегодня день рождения Александра Пушкина и Международный день русского языка. В канун праздника эксперты спросили у россиян, какое произведение русской литературы они считают главным. Первое место занял роман Толстого «Война и мир». Ключевыми признаками выдающегося произведения респонденты назвали мировое признание, влияние на культуру и способность сохранять актуальность спустя десятилетия. В пятерку лидеров также вошли герой нашего времени Лермонтова, «Преступление и наказание» Достоевского, Евгений Онегин, Пушкина и «Отцы и дети» Тургенева. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Сегодня, 6 июня, в лучшем на свете городе, облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 16-18 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
5: Радость не за горами, она на горках!
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: Екатеринбург. Оградин 108-667-1008-907.
8: Ура! Верпарк!
9: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
10: Какие классные планировки! Великолепный квартал. До Веер-мола рукой подать.
9: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ОРИ «Вьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГР-116-965-81-15-330.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8-749-76-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Улыбка.
9: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
10: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
9: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Kubot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilote FM.
1: Реклама.
2: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Привет. Разобрался с подвеской?
6: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску. За машину спокойно.
7: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
8: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
9: Ого! Скоро дом построишь?
10: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
9: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
10: Лос Маркет?
9: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. los-market.ru.
11: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
13: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
12: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
14: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
15: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
16: 0+.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Нестабильность в мире исходит из перехода от вертикальной модели, в которой доминирует Запад, к многополярной, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума. По его словам, мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Путин назвал агрессивной и недальновидной политику европейской бюрократии, из-за которой энергорынки испытывают потрясение. Но Россия обладает возможностью ответить на те вызовы, с которыми столкнулся мир, пишет Лента.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация стабильная, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Денис Чигаев. Сейчас на Екатеринбургской кольцевой дороге расширяют участок между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, сообщает Департамент информполитики. В Екатеринбурге полицейские спасли дедушку, попавшего под влиянием мошенников. Как сообщили в пресс-группе городского управления МВД, аферисты выманивали деньги у пенсионера под видом сотрудников электросетевой компании. Они сказали, что нужно якобы составить договор, чтобы проверить счетчик. А для составления договора попросили код из СМС. Ну а потом взломали госуслуги. Полицейские встретили дедушку уже в банке, куда он пошел, чтобы снять деньги и передать мошенникам. Но его удалось остановить, пишет «Комсомолка». Резких скачков цен на продукты до конца года не ожидается, заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он добавил, что предпосылок для заметного подорожания базовых продуктов на рынке нет. Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал замедление роста цен в России до целевого уровня уже в следующем году. По итогам первых 5 месяцев этого года инфляция опустилась до 5,3% в годовом выражении. Ожидается, что в 2027 году показатель снизится до 4%. В России определились с правильным ударением в слове «куркума». Теперь основным вариантом считается ударение на последний слог. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов. По его словам, вариант «куркума» стал основным, а прежнее произношение «куркума» перешло в категорию допустимой старшей нормы. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Remax Motors». Субару-центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Сегодня 6 июня в лучшем на свете городе облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 16-18 градусов.
1: «Пилот FM».
4: Реклама.
5: «Субару» – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. «Субару Центр Екатеринбург». Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен «Субару»? Выбирай «Субару Центр Екатеринбург-Юг» на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем.
2: 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Техосмотр. Будем осматривать и тех, и этих. Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
3: Начинается субботний техосмотр на радио «Пилот» в прямом эфире. И раз сегодня в городе полным-полно байкеров, тусовки и так далее, хотелось бы спросить у наших слушателей, а вы вообще себе бы вот взяли мотоцикл за, против двухколесных транспортных средств сегодня? Высказываемся 237-104. Звоните прямо сейчас в прямой эфир. Мы с удовольствием с вами пообщаемся.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Итак, дорогие друзья, начинается субботний техосмотр на радио «Пилот». Мы сегодня решили поднять тему двухколесного транспорта. Почему? Ну, во-первых, движухи все в городе по поводу двухколес, ребят на мотоциклах много. И вообще вопрос к аудитории вот какой. Есть ли желание купить себе какой-нибудь такой вот мотоцикл, там, я не знаю, в конце концов, велосипед там, или электрический транспорт? 237-104. У нас на связи уже кто-то есть. Алло.
2: Александр, здравствуйте. Такой вариант рассматриваю сейчас. Вы как вариант для выходных трехколесный?
1: Это этот...
2: Трайки, да-да-да.
1: Да-да-да-да-да. Слушай, но он же место занимает много. Его же парковать еще сложнее.
2: Ну, это как парковочное место.
1: Ну да, то есть у тебя мало того, что должен быть автомобиль, у тебя должен быть еще и бюджет на паркоместо.
2: Ну,
1: гараж там, я не знаю, свой, да. За городом где-нибудь. Но это же другие деньги, если у тебя есть такая возможность, то пожалуйста.
2: Нет, я ваше мнение хотел бы просто послушать.
1: Слушай, ну он устойчивый, да. Это однозначно. Он безопаснее намного, так же, как и мотоцикл с коляской. Но давай начнем с того, что это совсем другая философия. Это не, это не такое, как бы уж прямо байкерство, за счет чего любят мотоцикл. У тебя был когда-нибудь мотик?
2: Ну, на выходные только. Так, чтобы своего на постоянку нет.
1: Ну, вот кайф вот этот, драйв, я не знаю, там еще какие-то вещи.
2: Я
1: вот,
2: понял, да.
1: Ветер в лицо присутствует, но ощущение от управления как от квадроцикла.
2: Как от квадрика, да?
1: Ну, да, то есть как бы ближе к этому транспортному средству, чем к узкоколейному, если их правильно называть. Вообще, есть свой кайф, и особенно для тех, кто за безопасность там, или просто чисто прогулочный вариант выбирает. Громоздкие и достаточно дорогие. Вот минусы этих двух вещей.
2: Но зато место там для двоих, и можно сумок взвешивать.
1: Ну, а кто тебе мешает взять мотоцикл с коляской, например? Там вообще место еще двоих посадить можно. Ну а что, устойчивость хорошая, хозпредназначение просто колоссальное. Можно на полном приводе рассматривать варианты. Да, тоже дорого, но это совсем другое, и это все-таки мотоцикл.
2: Понял.
1: Не, это как вариант тебе просто, и твой вариант мне тоже нравится. Я вижу, ребят, иногда красивые прям транспортные вещи, но, вернее, средства. У меня у товарища был спайдер, если знаешь такой.
2: Да, конечно, они и есть основные туристические.
1: Да. Вот он на нем путешествовал даже. Я говорю, как? Он говорит, Сань, ну, выматывает, конечно. На мотоцикле быстрее.
2: А, ну я понял о чем ты, да.
1: То есть мотоцикл в этом плане, он более мобильный, он быстрый, и за счет этого как бы выигрышнее считается. Но...
2: В принципе, действия всегда едешь, а на трехколесном ты нет-нет, да и где-нибудь встанешь.
1: Ну, в пробках стоять ты будешь точно, в междурядье, ну...
2: Ну да.
1: Зато тебя не сдует грузовиком, в общем, такая тема.
2: Спасибо.
1: И тебе. Следующий звонок принимаем. 237-104. Хочется знать вообще плюсы и минусы вот в вашем представлении двухколесных транспортных средств. Там, мотоцикл, я не знаю, себе бы приобрели. Если за, то высказывайтесь. Если против, то пожалуйста. Хочется вообще еще узнать, есть ли какие-то со стороны автомобилистов претензии к мотоциклистам и наоборот. Хотят ли что-то мотоциклисты сказать автомобилистам? Вы можете высказываться сегодня в прямом эфире. У нас такая площадка, где можно честно не прикрыто вообще любую тему поднимать. Поэтому звоните 237-104. Прямо сейчас телефон свободен. Я скажу, почему именно такая тема родилась. Да, очень активная аудитория сейчас на двух колесах. Конечно, байкеры сейчас отошли в тень. Раньше вызывали много вопросов. Сейчас больше электросамокатчики вызывают. И доставка, кстати. Алло.
3: Да, ну, я бы хотел, скажем так, высказать про автомобилистов и мотоциклистов в том плане, что с осторожностью отношусь к мотоциклистам. Угу. Постоянно. Потому что, ну, видно в интернете разные ситуации, когда внезапно вылетают из ниоткуда. Ну, с другой стороны, конечно, наверное, мотоциклист так думает про нас, те, кто на четырех колесах двигается, что вот опять повернул, я в него въехал, хотя ехал там условно по правилам. Соответственно, соблюдайте правила, наверное, всем будет хорошо.
1: Лишняя спешка. и нарушение, невнимательность. Вот чаще всего. Честно, я как бы, ну, знаю ребят, которые десятилетиями катают. Я знаю тех, кто преподает. Я знаю тех, кто профессионально выступает на мотоциклах. Тех, кто просто поддерживает вот байкерское движение. В большинстве своем очень грамотные люди. Те, кто прожил долго за рулем двухколесного транспортного средства, это люди опытные, чаще всего очень спокойные. И они, конечно, на опыте, да, некоторые ситуации просчитывают просто на два шага вперед. Но он не едет, допустим, в крайней правой полосе, понимая, что оттуда кто-нибудь вынырнет, или туда кто-нибудь занырнет в поворот во двор. Понимая это, он двигается либо в середине, в междуряде, между средним и левым рядом, например, еще что-то. А вот люди, которые просто с превышением идут, ну, что вам сказать, ребят, это билет в один конец. Да, превышение в данном случае это очень опасная тема. И там спешка и за рулем, и за мотоциклом абсолютно не нужно. Спасибо тебе большое, вот, что... что-то сказать? Давай.
3: У меня коллега сейчас тоже учится на права категории А. Угу. Я ему свою позицию высказал, примерно такую же, что как бы не сильно одобряю, потому что считаю это не совсем безопасным, как водитель четырехколесного транспортного средства. Он говорит, я буду ездить по правилам, я все буду соблюдать. Я говорю, ну... Ты же понимаешь, что как бы ты соблюдаешь, но другие не всегда это делают. Поэтому...
1: Да, да, это, знаешь, это игра такая, либо ты, либо тебя. Очень опасная тема, я с тобой согласен. Но если ты используешь вот мотик, допустим, как у меня знакомый, в качестве прогулочного, просто прогуляться, спокойно проехать, тусануться где-то, еще что-то, то да. Если ты его используешь повседневно и спешишь на работу там или еще что-то, ну, это, наверное, все-таки вещь такая, надо задуматься крепко. Ну и, конечно, первый год все такие очень спокойные, прям все такие уравновешенные, потом прикатываются к мощности мотоцикла и начинается. Спасибо тебе большое за то, что высказался. Мы, друзья, ненадолго прервемся, а потом, после небольшого перерыва, продолжим говорить о мотоциклах и автомобилистах.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.

0: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Ого, как подвеска стучит.
2: Полгода не могу найти, в чем проблема.
3: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
2: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
4: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков, 74. Телефон 328-43-42.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
7: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8-300-94-4-1-2. 18+.
1: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос-Маркет – ваше доверие.
2: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
1: Лос-Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос-Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нашла. Летний IT-клуб с 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
6: По-моему, топ.
5: Да, топ. Компьютерная академия.
7: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
5: Филиалы в центре академии и на Визе.
8: 6+.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
11: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
12: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
13: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
14: 0+. Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр на радио «Пилот». Разговариваем мы о мотоциклах. В большинстве своем, а вообще вопрос вот какой, да, купили бы себе или не купили, за и против. Что хочется от автомобилистов сказать для мотоциклистов? Может, какие-то претензии высказать? Может, наоборот, похвалить? Или наоборот, от мотоциклистов к автомобилистам? В общем, такой у нас сегодня дискуссия на тему двух колес. Кто на связи? Алло.
2: Здравствуйте, меня Игорь зовут.
1: Слушаю, Игорь.
2: Слушайте, ну я вот хотел рассказать или сказать свое мнение по поводу класса мотоциклов. То бишь, это Naked, Sport, Tourist, каждому свое, естественно. Uh-huh. Но у меня мотоцикл класса Tour Enduro. Слушайте, я хочу сказать, что это очень удобно. То есть это и для города, и для межгорода. Хотел, выехал в лес, более просто красота. Мне очень нравится, на самом деле.
1: Слушай, ну ты как вот эндурист, его вывозишь чаще на природу?
2: Нет, вообще я его брал для города, для езды по городу, но там кайф вот этот, выехать куда-то в лес, на закате, по вечерам, включить музычку и подумать о своем, разгрузиться, это прям очень классно. То есть на спорте или на нейкеде ты уже так не сделаешь.
1: Ну, понятно, да. Сейчас же еще популярность набрали боберы. Бобы вообще прям просто... В крупных городах мужички там за 40 щеголяют на этих бобах, будь здоров. Но это чисто прогулочная тема, так вот по городу колесить. А у тебя, видишь, природа. Ну и давай сразу, если брать хороший эндуро, он высокий. Притом так, достаточно высокий, и ездить на нем в городе надо очень аккуратно. Потому что я видел, как ребята на этих мотоциклах заваливаются на бок. Когда пытаются где-то какое-то препятствие объехать и так далее, он на обычной дороге не такой маневренный, но зато возможность уехать просто в леса, в поля, куда угодно.

0: Алло, алло, да-да-да, привет.
1: Александр, доброе утро.
0: Да, слушаю.
1: Саша, это... Я раньше мотокроссом занимался еще в школьные годы.
0: Угу.
1: И вот у меня сейчас желание такое погонять снова по трассе.
0: Угу.
1: Вот собираюсь я, короче, это организовать. Мне, правда, 63 уже, но ничего, справимся.
0: Слушай, ну тут главное опыт и голова на плечах.
1: Ну да, руки-то помнят, как говорится.
0: Слушай, а ты себе прямо эндуро рассматриваешь или что-то еще?
1: Да нет, кроссовый мотоцикл, они там экипировку дают. Все,
0: вот, а, чисто в аренду?
1: Мотоцикл, да, на прокат, ну как там, час, по-моему.
0: Кстати, вариант для тех, кто не хочет вот ввязываться в эту всю тему с инфраструктурой, хранением, там, доставкой себя, катанием по улицам. Приехал на трассе, отвел душу, поехал домой.
1: Да, кстати, вот там даже душевая предусмотрена еще после занятий.
0: Есть такие школы, да? Согласен, есть, да, есть. Да. Есть еще ШКМГ. Знаешь, что это такое?
1: Нет.
0: Шоссейно-кольцевые мотогонки. На маленьких кругах, на питбайках. Это вот для тех, кто любит повкладываться, в поворотики положиться, кто навыки хочет прокачать. Тоже такая тема, мы ее обсуждали не один раз в эфире. Тоже интересная штука.
1: У нас такая трасса есть разве здесь?
0: Есть, есть. Она в картинге есть, на инновационной, точно летом работает. Я тебе... Она и внутри, в закрытом, кстати, есть.
1: Вот, кстати, по поводу этих гонок по городу, на некоторых мотоциклистах. Вот если есть желание, погоняйте лучше по трассе.
0: Я про то же. Ты знаешь, меня больше всего пугает... Я очень уважаю людей, которые владеют такой техникой, там, могут на двух колесах ехать, на переднем, на заднем, без разницы, как, знаешь, спереди мотоцикла, за ним, я не знаю, прыгать с ним. Но, ребята, пожалуйста, давайте не на дорогах общего пользования. Это очень страшно. Впереди меня вот буквально недавно ехал человек, он на кольцовской трассе встал на заднее колесо, и как, давай топить. У меня все сжалось внутри. Одно неправильное движение. И ты размотаешь и себя, и меня, и еще 5 машин рядом. Не надо так делать. Вот правда, это...
1: Ладно, Саш, ладно, если на мотоцикле, но вот на моноколесе...
0: О, я видел!
1: Под 100 километров в час чувак летит, это вообще...
0: Да, он часто ездит, кстати, по кольцовской дороге. Ладно, спасибо тебе большое, Саш, что высказался. Благодарю. Мы вернемся к нашему обсуждению после небольшого перерыва и продолжим обсуждать автомобилистов с мотоциклистами и наоборот.
2: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
3: Информация на правах рекламы.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали, скажи адрес.
4: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
2: Реклама.
6: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: На старт, внимание, шаг!

0: пункта проезда на шортаждефиспляж.рф.
1: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.

0: делаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Lucky Motors.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липнихта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
7: Продолжите фразу. Три десятки – это…
8: Такси. Я на работу езжу.
9: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
10: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
7: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
13: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
14: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
13: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
14: В Лимпопо? Конечно!
15: Ура! Купаться!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
17: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
18: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
19: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр в прямом эфире «Радио Пилот» продолжается. И мы продолжаем разговоры на тему двухколесного транспорта. Если хотите себе мотоцикл, можете позвонить 237-104 и рассказать, почему. Если не хотите или против мотоциклов вообще, пожалуйста, тоже высказывайтесь. Мы хотим еще все-таки диалога, да, как бы между автомобилистами. Чего бы они хотели попросить у мотоциклистов, пока вот они высказываются активно. Если кто-то со стороны байкеров хочет высказаться об обратном и попросить о чем-то автомобилистов, да, пожалуйста, звоните. У нас нет цели срач устроить. Мы хотим какой-то вот диалог наладить, чтобы люди между собой нормально общались. Потому что иногда действительно создается ощущение, что одни других очень люто боятся, другие пытаются как-то вот в этой всей среде ужиться. Но сейчас хотя бы, знаете, ну, нет такого яростного негатива, как к самокатчикам. 237-104, вы можете звонить, сейчас линия свободна. Говорим сегодня о мотоциклах. Ну, раз такая движуха в городе, раз, вот, пожалуйста, есть у нас и огромное количество сообществ, которые на двух колесах передвигаются. Есть те, кто подумывает над тем, чтобы примкнуть. И, кстати, по статистике, очень много сейчас девчонок за последние 10 лет стало учиться на права этой категории, мотоциклы заводить. А вот какие плюсы, минусы, за и против существуют, можно высказаться в прямом эфире. Вот сорвался человек. Главное, оставайтесь на связи. Ну и, конечно, делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения, не отвлекал вас. Мы с удовольствием с вами поговорим. Изначально, вообще, на самом деле, когда мы затевали эту тему разговора, хотелось бы добиться от людей каких-то пожеланий, да? Ну и понять, чего боятся, допустим, те, кто является противником двухколесного транспорта. Или, наоборот, чего обожают в этом транспорте те, кто выбирает мотоцикл, например. Есть же и другой двухколесный транспорт. Кстати, сейчас еще и электрические мотоциклы начали повсеместно появляться на дорогах крупных городов. Вот тут есть нюансик. Я тоже с одним товарищем, который купил себе электровеник, так называемый, разговаривал. Я говорю, ну и как? Он говорит, проблема в том, что его не слышно. Ну, то есть ты быстро достаточно набираешь скорость, приближаешься быстро, и, к сожалению, вот отсутствует вот этот вот драйв, и, как он высказался, тестостерон, который мотоциклам присущ. Возможно, мы тоже как бы вот здесь на пороге какой-то новой реальности находимся, и, возможно, у электрического транспорта на двух колесах, помимо передвигающихся доставщиков, которые почему-то ездят по пешеходным зонам, у нас будет и параллельная реальность с мотоциклистами на электричках. Но пока как бы мы вот ведем разговор о классике жанра, что называется, мотоцикл типичный, ДВСный, ну и разговоры о нем. Алло. Добрый день. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Да, здрасте. Как зовут вас?
2: Меня зовут Егор.
1: Ну что, Егор, купил бы себе мотоцикл?
2: Я и так владельцем мотоцикла являюсь.
1: Давай тогда от тебя, как от байкера, какие пожелания есть к автомобилистам?
2: Я вот как байкер и как автомобилист, у меня тоже автомобиль есть.
1: Ну, так чаще в нашем регионе по-другому никак.
2: Да, согласен. Летом на мотоцикле, зимой на машине. Едешь на мотоцикле и постоянно видишь в зеркало и в окошке, как водители сидят в телефонах. Они просто не знают, что ты едешь. Они не знают, кто едет рядом с тобой. Они просто сидят в телефонах. Пробка проезжает, машины продвигаются, они начинают следовать уже. Когда увидят, что где-то там пустота освободилась, начинают ехать. А так они постоянно сидят в телефоне.
1: Увы, ах, это невнимательность обидная и прямо опасная. Я тоже вот частенько вижу людей, особенно утренние часы, которые и засыпают за рулем, и в телефоне не вылезая. В пробках вечерних такого народа очень много. Поэтому я вот, например, если бы я передвигался на мотоцикле, я бы не передвигался именно в пробочное время. Для меня это табу. Почему? Потому что очень много людей, которые торопятся, и очень много людей, которые просто залипают в пробках в телефоне. Он может в любой момент повернуть.
2: Он может даже не знать, что кто-то где-то за ним едет, да. Он сделает резкое движение, и сразу становится все. Поэтому мой совет, я как сам понял, что надо сделать, надо убедиться, что делает человек, вот водитель, то есть как он поедет, да. И только потом уже совершать свой маневр, чтобы, например, объехать, подъехать к нему или обогнать. Вот такой совет начинающим, может быть, опытным, ну, тем, так сказать.
1: Слушай, а вообще, вот на твой взгляд, плюсы мотоцикла какие?
2: Плюсы мотоцикла, что ты успеваешь там, где не успевает машина.
1: И еще, скажи мне, пожалуйста, а стоит заморачиваться за вот инфраструктуру, типа, где парковать, где хранить, там, вот это все?
2: Ну, я храню на автостоянке, честно.
1: Просто чехлом накрываешь?
2: Ну, то, у меня крытая автостоянка рядом с домом находится, и все. А знаю, что есть ребята, оставляют на автостоянке, накрывают чехлом, вопросов нету. Вот. Единственное, конечно, в целях безопасности я бы рекомендовал все-таки где-то это оставлять под охраной, под камерами и все остальное, потому что угоны это есть в нашем регионе. И в нашем
1: что, прям мотоциклы угоняют?
2: А, так что там...
1: А, его загрузить в «Газели» поехал?
2: Загрузили, да, загрузили, убрали, и как бы номера скрутили с машины, и все. Никто не узнал, не увидел никогда... что произошло, и все, и найти очень трудно.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе большое за звонок, за полноценное высказывание. У нас будет еще чуть-чуть времени, чтобы принять пару звонков, но через несколько минут, а потом подведем итоги.
0: Техосмотр.
3: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Ну что, друзья, техосмотр продолжается, и мы говорим сегодня о мотоциклах. Да, нет, за, против. Что хотелось бы попросить со стороны автомобилистов или со стороны мотоциклистов? У нас на связи Андрей. Заключение эфира уже. Андрей, привет.
2: Здравствуйте. Я еду, конечно, сейчас остановился. Что хотел сказать по мотоциклистам. Ездят сейчас аккуратно, да. Сейчас стали, видимо, вот начали как бы показывать вот это вот все аварии, или не знаю. Но ездят они аккуратно. Вот что я хочу сказать. Молодцы, стали аккуратно ездить.
1: Молодец.
2: Приобрел я трицикл, если знаете.
1: Знаем, такое, да, мы с него начинали эфир.
2: Ничего. Замечательная вещь, потому что я на нем езжу, вожу ребенка в садик, через парк. У меня ребенок просто доволен. Но, сами понимаете, ездить на машине, когда я в своем доме живу, и возить ребенка на машине, когда некуда поставить даже автомобиль, когда везешь ребенка в садик. А вот эта вещь просто супер. Не понимаю, почему у него разгоняются три скорости, но на спидометре показывают 75.
1: Понятно.
2: 20, да, первая скорость 25, вторая 30 и следующая 75. Чудесный мотоцикл, вообще, я в восторге.
1: Понятно.
2: Ездить втроем.
1: Андрюх, ну, спасибо тебе большое за то, что высказался. Мы тебе желаем удачи. Давайте теперь подытожим, что нам сегодня накидали. В целом, да, вот как Андрей сказал, к мотоциклистам все меньше и меньше вопросов, и больше к электросамокатчикам. Огромная просьба только вот в основном ко всем. Быть внимательными, не гонять. В первую очередь, не отвлекаться от вождения со стороны автомобилистов. Ну и не нарушать правил дорожного движения всем. Огромное спасибо хотел сказать тем, кто высказался сегодня и внимание уделил нам. На этом техосмотр не заканчивается. У нас еще впереди рубрика «Ремзона», в которой мы расскажем о ремонте и обслуживании автомобилей.
3: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
4: Реклама.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
6: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
7: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
6: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
8: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
9: Ура! Веерпарк!
10: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
9: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
10: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Улыбка.
12: Сети стоматологических клиник территории «Улыбки» – это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
13: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
12: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки». На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Мечтатели, общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
16: Правит любовь, скажет каждый, но вдруг обнаруживаешь...
15: мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
11: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
16: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
17: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
18: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
19: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
20: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
21: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
20: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
21: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
22: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
3: Спонсор рубрики «Ремзона» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
4: «Ремзона» в субботнем техосмотре на радиопилот.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с тем, как установить, разрушен или засорен у вас катализатор. Частые вопросы по катализаторам на современных машинах возникают постоянно. Так вот, первый признак забитого или оплавленного, а также разрушенного катализатора – это степень давления выхода выхлопных газов из глушителя сзади автомобиля, собственно. Здесь можно понять, забит ваш катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким, дым будет сизым, а при забитом выхлоп будет еле-еле выходить из трубы. Второй, более частый признак разрушения – это ничем не обоснованный, внезапно увеличившийся расход топлива. Это прям номер ту. Следующий, тоже частый признак забитого катализатора – это, например, появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовочке. Это неимоверно раздражающий звон. Он исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного, ну, в зависимости от наличия их в автомобиле. А способствует этому дребезгу и звону полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок. Однозначно можно сказать, что если в автомобиле пропала тяга снизов, то не стоит сразу грешить на катализатор. Нужно просто провести диагностику и разобраться в причине. А при наличии, естественно, определенных девайсов, диагностического шнура, программы, оборудования, хотя бы смартфона, и становится понятнее. С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам хотя бы. Также в каждом же автомобиле, оборудованном системой самодиагностики, есть так называемая функция чек, загорающаяся на панели. Но это уже крайний метод. Лучше, конечно, упреждать такое и проверять, снимать, залезать, обязательно смотреть, просить специалистов и не бояться тратить на это деньги хотя бы раз в год. Будьте счастливы, эксплуатируйте автомобиль так, чтобы он ездил долго и служил вам верно.
1: Информация на правах рекламы. Техосмотр.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Нестабильность в мире исходит из перехода от вертикальной модели, в которой доминирует Запад, к многополярной, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума. По его словам, мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Путин назвал агрессивной и недальновидной политику европейской бюрократии, из-за которой энергорынки испытывают потрясение. Но Россия обладает возможностью ответить на те вызовы, с которыми столкнулся мир, пишет Лента.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация стабильная, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Денис Чигаев. Сейчас на Екатеринбургской кольцевой дороге расширяют участок между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, сообщает Департамент информполитики. В Екатеринбурге полицейские спасли дедушку, попавшего под влиянием мошенников. Как сообщили в пресс-группе городского управления МВД, аферисты выманивали деньги у пенсионера под видом сотрудников электросетевой компании. Они сказали, что нужно якобы составить договор, чтобы проверить счетчик. А для составления договора попросили код из СМС. Ну а потом взломали госуслуги. Полицейские встретили дедушку уже в банке, куда он пошел, чтобы снять деньги и передать мошенникам. Но его удалось остановить, пишет «Комсомолка». Резких скачков цен на продукты до конца года не ожидается, заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он добавил, что предпосылок для заметного подорожания базовых продуктов на рынке нет. Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал замедление роста цен в России до целевого уровня уже в следующем году. По итогам первых 5 месяцев этого года инфляция опустилась до 5,3% в годовом выражении. Ожидается, что в 2027 году показатель снизится до 4%. В России определились с правильным ударением в слове «куркума». Теперь основным вариантом считается ударение на последний слог. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета тотального диктанта Владимир Пахомов. По его словам, вариант «куркума» стал основным, а прежнее произношение «куркума» перешло в категорию допустимой старшей нормы. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, в воскресенье, 7 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 16-18 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгонка у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
1: Ура! Веер-парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
4: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
6: 0+.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство увлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности – Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УГН 126-60-542-26-78.
4: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липнихта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Доча, включи голосовые прослушать.
8: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
9: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
11: Радость не за горами, она на горках!
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
3: О, Екатеринбург. УГРН 108-667-1008-907.
12: Дневной драйв на радиопилот.

0: оплата проезда на chartage-defispляж.рф.
1: Люксюм. Omnitex. Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзо-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
3: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярно. Слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
2: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
3: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ого! Скоро дом построишь?
6: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
5: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
6: Лос Маркет?
5: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. los-market.ru.
7: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге, на Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте vriginas-havail.ru.
8: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Артём, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
15: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
16: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
17: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
16: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
5: В Лимпопо? Конечно!
18: Ура! Купаться!
19: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
20: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.
21: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ловите способ безалкогольно снять тревожность, так. Быстро снизить кортизол, гормон стресса. Для этого нужно просто высунуть язык на 40 секунд.
4: Так. Не просто начальника или где вообще?
3: А вот так вот высунуть, держать его на воздухе. Считается, что это упражнение убирает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, запускает процессы восстановления в нервной системе. В качестве пруфов приводятся исследования университетов разных, истории пациентов, так что, пожалуйста, если что-то чувствуете стресс, высовывайте язык.
5: У меня много вопросов.
3: Что?
5: Как высовывать язык? Сильно, далеко или расслабленным его держать?
4: Надя,
3: 40 секунд пошло.
4: Все это не имеет значения. Главное это делать в кабинете начальника. Тогда еще и премия придет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
6: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф. Кто-то круто!

0: новости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: На Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Румыния подтвердила, что безэкипажный катер, который взорвался в пятницу в румынском порту Констанца, украинский. О том, что БЭК принадлежит Украине, признали и в Киеве. Там объяснили все тем, что беспилотник якобы потерял управление под воздействием российских средств РЭБ и направился к румынскому побережью. Инцидент с безэкипажным катером ВСУ в румынской Констанце – не что иное, как попытка развязать войну между Евросоюзом и Россией. Так прокомментировал ЧП глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишут «Вести». ГАИ перекрывает центры Екатеринбурга и Верхней Пышмы из-за фестиваля движения. Ограничения движения всех видов транспорта вводятся на период прохождения мотоколонны, начиная с 12:45. В Екатеринбурге проспект Космонавтов от Екатеринбургской кольцевой, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Ленина, Пушкина, Горького, а также по 8 марта от Ленина, далее по Ельцина до Челюскинцев, а также на переулке Химиков. Экипажи ДПС выставлены на всех ключевых перекрестках. Фестиваль движения проходит в Екатеринбурге с 5 по 7 июня включительно. В Екатеринбурге возле мэрии появилось поле цветов, похожее на лавандовое. Оно напомнило скандальную искусственную лаванду в Москве, но корреспонденты портала Е1 сходили, проверили, выяснили, что цветы настоящие. Но только это не лаванда, а котовник Фасена. Запаха у него почти нет, но выглядит очень красиво, похож на лаванду. Голубые цветы привлекают пчел и взгляды прохожих. Сленговые слова и мемы в соцсетях не опасны для русского языка, считает декан филологического факультета УРФУ Анна Плотникова. В соцсетях мы используем конструкции устно-письменной речи, сокращения, отсутствие знаков препинания. Неформальные коммуникации влияют на появление новых слов, сленга и жаргонизмов. Это естественный языковой процесс. Ничего опасного в этом нет, сказала эксперт сегодня в Международный день русского языка. По словам филолога, сленговые слова нередко попадают в словари. Например, так случилось со словами «вайб», «кринж» и «хайп». Все дело в том, что к ним сложно подобрать однозначное соответствие в русском языке. Сборная России по футболу после победы над командой Буркина-Фасо готовится к очередному товарищескому матчу с соперниками из Африки. 9 июня подопечные Валерия Карпина в Калининграде сыграют с командой Тринидад и Тобаго. А в пятницу национальная сборная России провела игру со сборной Буркина-Фасо. Матч состоялся в Волгограде и завершился победой россиян со счетом 3-0. Эта игра будет учтена в рейтинге FIFA, где Россия сейчас занимает 35-е место. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Римэкс Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра в воскресенье 7 июня в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 16-18 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Нет ничего восхитительного в бедности.
2: В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
6: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на радио «Пилот». Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа АО «САИЖК» – ваш проводник в ипотеку.
4: Информация на правах рекламы.
5: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В «САИЖК» подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в «САИЖК» – Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Улыбка.
2: В сети стоматологических клиник территории улыбки это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
1: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
2: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории улыбки. На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
9: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
10: Нашла. Летний IT-клуб. Клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
11: По-моему, топ.
10: Да, топ. Компьютерная академия.
12: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге.

0: Оренбурге 317-2290.
1: Филиалы в центре, Академик и на Визе. 6+. Улыбка.
2: Сети стоматологических клиник территории Улыбки – это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
1: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
2: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории Улыбки. На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
1: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
1: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
1: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
3: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. Буковский гриль. Хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
1: Пора-пора, мото.
5: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола, 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
7: Тепло ли тебе, девица?
8: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
7: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
9: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Ура! Веер-парк!
11: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
10: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
11: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.
12: Музыкальный нон-стоп.
13: Полчаса без рекламы.
12: Только музыка.
13: На радио «Пилот».
14: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на радио «Пилот». Стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга».
15: Информация на правах рекламы.
16: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
17: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
16: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
12: Полчаса только музыка.
13: Без рекламы.
12: Музыкальный нон-стоп.
13: На радио «Пилот».
18: Yeah.

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Город Кронштадт сегодня утром закрывали на въезд и выезд на несколько часов, сообщают «Вести» со ссылкой на петербургское учреждение «Организатор перевозок». Сейчас движение восстановлено. Петербург и Ленинградская область сегодня подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Над регионом сбили 144 БПЛА. Сейчас опасность воздушной атаки отменена. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение и пообещали и 6 июня снова сильные дожди и грозы. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, а если пришлось, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок и не парковаться под деревьями, щитами, слабо закрепленными конструкциями. По прогнозам, сухой погоды на Среднем Урале не ожидается как минимум до следующего четверга, передает Росгидромет. Мэр Екатеринбурга пришел сегодня на фестиваль «Движение на костылях». Алексея Орлова видели в Верхней Пышме, откуда стартовала мотоколонна участников фестиваля. Сотни байкеров из Пышмы двинулись в Екатеринбург. Алексей Орлов восстанавливается после перелома ноги, полученного на волейболе. На праздничный концерт Орлов пришел в пластиковом гипсе. Для удобства ему предоставили стул. Кроме того, на концерт приехал губернатор Денис Паслер и митрополит Евгений, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге сегодня празднуют день рождения Пушкина и Международный день русского языка традиционными пушкинскими чтениями. Фестиваль проходит на площади перед храмом на Крови в Екатеринбурге уже в 10-й раз. Там все желающие читают Пушкина у открытого микрофона. Поэтический марафон начался в полдень. Среди участников были чиновники, известные спортсмены, школьники и просто все желающие. В Польше провалилась попытка переименовать русские вареники в украинские. Как рассказала РИА, представитель варшавского гастрономического бизнеса, несмотря на смену названия на упаковках, люди все равно продолжают называть вареники русскими. Для большинства поляков русские вареники ассоциируются не с политикой, а с домашней кухней, вкусом и традицией. Русские вареники остаются одними из самых популярных в стране. Традиционно их готовят с картофельно-творожной начинкой и жареным луком. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, в воскресенье, 7 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 16-18 градусов.
5: Пилот FM.
7: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: рекламу.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-905-802-70-65.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет ваше доверие.
13: Спасибо. Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
12: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.

0: Металлурга 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян в концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218Б.
6: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
7: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
8: 0+.
9: Дневной драйв на радио Пилот.
10: I had a dream.

0: Реклама.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: На старт! Внимание!

0: проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
2: По-моему, топ.
1: Да, топ. Компьютерная академия.
3: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
1: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
4: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2490

0: мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Дневной драйв

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Ура! Веер-парк!
5: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
4: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
5: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
0: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ого! Скоро дом построишь?
3: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
2: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
3: Лос Маркет?
2: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Артем, давай купим машину.
11: Какую машину? Стиральную?
10: Нет, импортную.
11: Китайскую, что ли?
10: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
11: Да где ты ее сейчас найдешь?
10: Как где? В автобан на металлургов. Поехали!
12: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
13: Доча, включи голосовые прослушать.
14: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
15: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
17: Радость не за горами, она на горках!
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
19: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
21: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Город Кронштадт сегодня утром закрывали на въезд и выезд на несколько часов, сообщают «Вести» со ссылкой на петербургское учреждение «Организатор перевозок». Сейчас движение восстановлено. Петербург и Ленинградская область сегодня подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Над регионом сбили 144 БПЛА. Сейчас опасность воздушной атаки отменена. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение и пообещали и 6 июня снова сильные дожди и грозы. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, а если пришлось, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок и не парковаться под деревьями, щитами, слабо закрепленными конструкциями. По прогнозам, сухой погоды на Среднем Урале не ожидается как минимум до следующего четверга, передает Росгидромет. Мэр Екатеринбурга пришел сегодня на фестиваль «Движение на костылях». Алексея Орлова видели в Верхней Пышме, откуда стартовала мотоколонна участников фестиваля. Сотни байкеров из Пышмы двинулись в Екатеринбург. Алексей Орлов восстанавливается после перелома ноги, полученного на волейболе. На праздничный концерт Орлов пришел в пластиковом гипсе. Для удобства ему предоставили стул. Кроме того, на концерт приехал губернатор Денис Паслер и митрополит Евгений, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге сегодня празднуют день рождения Пушкина и Международный день русского языка традиционными пушкинскими чтениями. Фестиваль проходит на площади перед храмом на Крови в Екатеринбурге уже в 10-й раз. Там все желающие читают Пушкина у открытого микрофона. Поэтический марафон начался в полдень. Среди участников были чиновники, известные спортсмены, школьники и просто все желающие. В Польше провалилась попытка переименовать русские вареники в украинские. Как рассказала РИА, представитель варшавского гастрономического бизнеса, несмотря на смену названия на упаковках, люди все равно продолжают называть вареники русскими. Для большинства поляков русские вареники ассоциируются не с политикой, а с домашней кухней, вкусом и традицией. Русские вареники остаются одними из самых популярных в стране. Традиционно их готовят с картофельно-творожной начинкой и жареным луком. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли он, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Римэкс Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра в воскресенье 7 июня в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 16-18 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: рекламу.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: «Керамгранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
1: Ну как?
7: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
10: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
11: 0+.
12: Кто там?

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
5: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
6: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
5: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
7: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
2: На старт! Внимание! Шарт!

0: Семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
7: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
8: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
7: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
8: В Лимпопо? Конечно!
9: Ура! Купаться!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
11: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
12: Два

0: 8-0-9-4-4-1-2 18+.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ловите способ безалкогольно снять тревожность, так. Быстро снизить кортизол, гормон стресса. Для этого нужно просто высунуть язык на 40 секунд.
4: Не просто, или где вообще?
3: А вот так вот высунуть, держать его на воздухе. Считается, что это упражнение убирает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, запускает процессы восстановления в нервной системе. В качестве пруфов приводятся исследования университетов разных, истории пациентов, так что, пожалуйста, если что-то чувствуете стресс, высовывайте язык.
5: У меня много вопросов.
3: Что?
5: Как высовывать язык? Сильно, далеко или расслабленным его держать?
4: Надя,
3: 40 секунд пошло.
4: Все это не имеет значения. Главное это делать в кабинете начальника, тогда еще и премия придет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Хит-ФМ.
1: Реклама.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
2: Ура! Веер-парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
5: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
2: Кто-то

0: семейной радости «Тута круто». Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем «Тута круто». 0+.
1: Пора-пора, емота-мота-мота.
2: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
3: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение пока на воскресенье. 7 июня в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов просят воздержаться от поездок, так как дороги будут скользкими. По возможности уральцам советуют не выходить на улицу. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. Из-за серьезного ДТП под Каменском-Уральским ограничено движение на 104-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Как сообщили в госавтоинспекции, там столкнулись «Лада Приора» и «Фура» «Скания». Погиб один человек, еще трое получили травмы. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и следовать указаниям инспекторов ДПС. По возможности выбирать альтернативные маршруты движения, отметили в облгаи. Губернатор Денис Паслер сегодня открыл третий фестиваль мотокультуры движения в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В приветственной речи глава региона поблагодарил участников за приезд и пожелал им насыщенного отдыха. После церемонии открытия колонна из 4000 мотоциклистов отправилась из Верхней Пышмы в Екатеринбург. В этом году на двух площадках фестиваля в Пышме и Екатеринбурге работают около 20 тематических зон, гастрофестиваль, выставка ретро-мотоциклов, лекции, мастер-классы, впервые организован женский мотофорум, большая музыкальная программа. В пятницу фестиваля открыли Сергей Бабунец и Вячеслав Бутусов. Сегодня вечером на плотинке выступает певица «Елка». Минцифры ведет переговоры с компанией Apple по восстановлению мессенджера Max Web Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев на Петербургском экономическом форуме, пишет РИА. Он отметил, что Apple удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причин. Max оказался недоступен в App Store 3 июня. Из-за этого уведомления о сообщениях и звонках на устройство Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. США выдали футболистам сборной Ирана визы для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. По данным источника, разрешения на въезд были оформлены всего за 10 дней до первого матча иранской команды на турнире. Иранская сборная будет размещаться в Мексике, а 15 июня в Лос-Анджелесе проведет стартовый матч группового этапа против Новой Зеландии. Также соперниками иранцев по группе станут сборные Бельгии и Египта. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, в воскресенье, 7 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 16-18 градусов.
5: Пилот FM.
7: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Ого, как подвеска стучит.
2: Полгода не могу найти, в чем проблема.
3: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
2: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
4: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков, 74. Телефон 328-43-42.
5: На старт. Внимание.

0: Бэйл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
4: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
6: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
9: По-моему, топ.
8: Да, топ. Компьютерная академия.
10: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
8: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.

0: Реклама.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Либкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
4: Ура! Веер-парк!
5: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
4: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
5: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.
6: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Доча, включи голосовые прослушать.
9: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
10: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
12: Радость не за горами, она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
14: О, Екатеринбург. Огарян 108-667-1008-907.
15: Кто так

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Ого, скоро дом построишь?
2: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
1: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
2: Лос Маркет?
1: Да, септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Привет! Разобрался с подвеской?
3: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокойно.
4: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
2: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Махнуть на юг. Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
12: Пора-пора, мото-мото-мото.
13: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
14: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
15: Артем, давай купим машину.
16: Какую машину? Стиральную?
15: Нет, импортную.
16: Китайскую, что ли?
15: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
16: Да где ты ее сейчас найдешь?
15: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
17: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
18: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
19: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
4: Высший пилотаж.
17: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Более 1000 соглашений, более чем на 6,5 триллионов рублей подписаны на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в последний день работы форума в субботу сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. По его словам, впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Кобяков также отметил, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию, пишет Интерфакс. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил уральцев с Днем русского языка. Обращение главы региона появилось в его соцсетях. Губернатор отметил, что русский язык не только средство общения, но и основа национальной идентичности. Особые слова благодарности Паслер выразил уральским педагогам, филологам, библиотекарям и журналистам, которые ежедневно своим примером воспитывают любовь и уважение к родному слову. Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания сетей для подготовки к отопительному сезону начнутся в Екатеринбурге 8 июня, завершатся 10 числа, сообщили в мэрии. Сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных труб повышенным давлением через обратный трубопровод. Работы будут выполняться по ночам с 23 часов до 6 утра. И это должно происходить без отключения горячей воды. Росгидромет составил прогноз на лето. Судя по всему, аномальные жары в Екатеринбурге этим летом не будет. Но наверняка будут теплые дни с температурой до плюс 30. Июнь ожидается на уровне нормы, возможно, на градус выше. Норма в июне плюс 17,3. Середина лета в Екатеринбурге ожидается прохладной. Среднемесячная температура июля по прогнозам окажется на градус ниже нормы. А она составляет плюс 19,7. Температура в августе будет на уровне средних многолетних значений. Для Екатеринбурга это плюс 17,6 градуса. Букмекеры назвали Миру Андрееву фаворитом сегодняшнего финала Ролан-Гаррос. Ставки на победу россиянки принимаются с коэффициентом 1.26, в то время как успех ее соперницы, польки Майи Хвалинской, оценивается коэффициентом 3.9. Букмекеры также прогнозируют, что матч пройдет быстро, предлагая коэффициент 1.38 на то, что игра завершится в двух сетах. Финал открытого чемпионата Франции по теннису состоится сегодня в 16 часов по московскому времени. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Remax Motors». Субару-центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра в воскресенье 7 июня в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 16-18 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
10: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Реклама.
1: Ого, как подвеска стучит.
2: Полгода не могу найти, в чем проблема.
3: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
4: Теперь тишина.
2: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
5: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
8: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: третий этаж. Всем туда круто. 0+.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
3: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
4: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
5: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
6: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
5: В Лимпопо? Конечно!
7: Ура! Купаться!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
9: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Свыше 600 человек эвакуировали из района пожара, возникшего после атаки БПЛА в Большой Ижоре в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. При ударе украинских дронов ранения получили 4 мирных жителя, в том числе ребенок. Ранее в субботу в Ломоносовском районе Ленобласти на объекте Минобороны возник пожар после атаки беспилотников ВСУ. Создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией. В Академическом районе Екатеринбурга сбили курьера. Легковой автомобиль наехал на человека, который управлял электровелосипедом. ДТП произошло в квартале Краснолесье напротив 54-го дома. По словам очевидцев, на место происшествия приехала реанимация. Курьера госпитализировали. Других подробностей пока нет, сообщает Е1. В Асбесте нашлась 14-летняя школьница, которую искали с 4 июня. Девочка ушла погулять и не вернулась. Ее искали полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Днем 6 июня школьницу нашли. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелов. По его словам, поисковым мероприятиям был дан отбой. Девочку доставили в территориальный отдел внутренних дел для опроса. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Ранее девочка уже убегала из дома, отметил полковник Горелов. В Екатеринбурге начали борьбу с нецензурной бранью в школах. Пока в пилотном проекте участвуют две школы, 28-я и школа искусств номер 14 в Академическом. Для учеников проводят мероприятия по пропаганде норм русского языка, выпускают буклеты, агитки и прочее. Если эксперимент будет удачным, то осенью проект будет масштабирован, сообщила замминистра образования области Жанна Фрицко, сообщает «Новый день». Центральный банк России с понедельника начнет по-новому рассчитывать курс евро. Причина – низкие объемы торгов парой рубль-евро на внутреннем рынке. С 8 июня курс евро к рублю будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару, говорится на сайте регулятора. Курс доллара к рублю по-прежнему будут формировать данные межбанковских операций на внебиржевом рынке, сообщает РБК. В Екатеринбург вернется жара, но подождать нужно примерно неделю. Судя по прогнозам сетевых метеоресурсов, потеплеет к следующим длинным выходным. В День России 12 июня в пятницу фонд ФОБОС обещает в Екатеринбурге плюс 22. В субботу уже 24, в воскресенье 26, в понедельник 27. До этого всю неделю будут идти дожди, местами с грозами. Доллар на выходные 73,47, евро 85,56.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, в воскресенье, 7 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 16-18 градусов.
5: Пилот FM.
7: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Реклама.
1: Привет! Разобрался с подвеской?
2: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
3: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
1: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Как много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
10: Академия сантехники.
9: Смесители.
10: Академия сантехники.
9: Водонагреватель.
10: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Реклама.
1: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
2: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
3: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
2: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
1: В Лимпопо? Конечно!
4: Ура! Купаться!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
6: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
7: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
8: Границы Европы и Азии.
9: Лучший майонез. Уральский рок.
10: Три десятки. Такси нашего города.
11: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
15: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Свыше 600 человек эвакуировали из района пожара, возникшего после атаки БПЛА в Большой Ижоре в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. При ударе украинских дронов ранения получили 4 мирных жителя, в том числе ребенок. Ранее в субботу в Ломоносовском районе Ленобласти на объекте Минобороны возник пожар после атаки беспилотников ВСУ. Создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией. В Академическом районе Екатеринбурга сбили курьера. Легковой автомобиль наехал на человека, который управлял электровелосипедом. ДТП произошло в квартале Краснолесье напротив 54-го дома. По словам очевидцев, на место происшествия приехала реанимация. Курьера госпитализировали. Других подробностей пока нет, сообщает Е1. В Асбесте нашлась 14-летняя школьница, которую искали с 4 июня. Девочка ушла погулять и не вернулась. Ее искали полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Днем 6 июня школьницу нашли. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелов. По его словам, поисковым мероприятиям был дан отбой. Девочку доставили в территориальный отдел внутренних дел для опроса. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Ранее девочка уже убегала из дома, отметил полковник Горелов. В Екатеринбурге начали борьбу с нецензурной бранью в школах. Пока в пилотном проекте участвуют две школы, 28-я и школа искусств номер 14 в Академическом. Для учеников проводят мероприятия по пропаганде норм русского языка, выпускают буклеты, агитки и прочее. Если эксперимент будет удачным, то осенью проект будет масштабирован, сообщила замминистра образования области Жанна Фрицко, сообщает «Новый день». Центральный банк России с понедельника начнет по-новому рассчитывать курс евро. Причина – низкие объемы торгов парой рубль-евро на внутреннем рынке. С 8 июня курс евро к рублю будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару, говорится на сайте регулятора. Курс доллара к рублю по-прежнему будут формировать данные межбанковских операций на внебиржевом рынке, сообщает РБК. В Екатеринбург вернется жара, но подождать нужно примерно неделю. Судя по прогнозам сетевых метеоресурсов, потеплеет к следующим длинным выходным. В День России 12 июня в пятницу фонд ФОБОС обещает в Екатеринбурге плюс 22. В субботу уже 24, в воскресенье 26, в понедельник 27. До этого всю неделю будут идти дожди, местами с грозами. Доллар на выходные 73,47, евро 85,56.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Remax Motors». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра в воскресенье 7 июня в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 16-18 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
4: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Итак, дорогие друзья, начинается субботний техосмотр. Мы сегодня решили поднять тему машины для бати. В бюджете 1,2-1,5 миллиона рублей у человека на данный момент Opel Mokka. На что поменять? 237-104. У нас на связи Дмитрий. Здрасте.
3: Добрый день.
2: Что предлагаете, Дим?
3: Я предлагаю рассмотреть вариант Рено. На данный момент владею Рено Аркана. Вот, 21 год, можно найти до 100 тысяч пробега. Ну, за 1,5 миллиона точно можно найти. В хорошем состоянии вообще, с одного хозяина. Я не знаю, почему люди боятся вот этих реношек. Я сам много Рено владел, вообще никаких нареканий у меня по ним вообще нету.
2: Слушай, Рено. А вопрос, у тебя же 1,3?
3: Нет, 1,6.
2: А, 1,6. А просто ты... там больше всего вопросов-то вызывают вот эти турбовики маленькие 1,3, которые на 92-м.
3: 1,6 надежный вообще. Ничего не могу сказать. Ну, может быть, в динамике где-то она не очень. Но если уверенно или будешь... нормально чувствуешь машину, то нормально себя ведет она.
2: Слушай, тут еще в защиту скажу Арканы, хотя бы той же самой, то, что у нее офигенно большой багажник за эти деньги.
3: Офигенно большой багажник. Я ремонтами занимаюсь, то есть все входит.
2: Понятно.
3: Совсем нормально.
2: Ну что, спасибо тебе, Дим, за предложение. Хорошего дня. Следующий звонок будем принимать. 237-104 у нас прямой эфир. И мы в прямой эфир просим позвонить, посоветовать вариант для взрослого мужчины, ну, то есть для отца одного из наших слушателей, в бюджете до 1,5 миллиона рублей. Конечно, чем дешевле, тем лучше. Вот все плюсы-минусы этих вариантов взамен того же Opel Mokka, который у человека сейчас есть, вы можете предлагать. Тему Рено мы тут как-то уже поднимали в эфире, да, тут как бы и Калеосы нам советовали, но с оговорочкой, что первое поколение, честно, мне как-то совсем не зашло. А вот уже и радиослушатели у нас есть. Алло. Давай потише приемник. Да-да-да.
4: Алло.
2: Да,
4: алло.
2: Слушаем вас.
4: Сейчас, секундочку.
2: Ой, да не, просто громкость убавь, да и все.
4: Алло.
2: Давай, рассказывай, чего предлагаешь?
4: Привет, Саш. Смотри, мы с Китая привезли жене Хавал H6 китайский. Он нам обошелся в 1,229,000. 23-й год. 30 тысяч пробега на полном фарше.
2: Интересно.
4: Очень интересно. Ну вот представляешь, что на 1,229,000 огромный джип на роботе.
2: А ничего не пугает, что он не гарантийный там, еще тут? Ладно, как бы китайцы здесь за счет гарантии выгребают.
4: Ну, пока не пугает. Ну, пробег 30 тысяч, я не думаю, что что-то произойдет.
2: Жена довольна?
4: Жена в восторге просто.
2: А поколение там был... что, как, это какое получается? Это второе поколение. Поколение, да?
4: Да. Можно третье поискать, но очень сложно найти, потому что там они утили сбор, то есть там выше 160 лошадей.
2: Да, там утиль. А кто не понимает, о чем мы говорим, это помесь М6 и Джолиона такой.
4: Нет, это F7 и
2: M6. F7. Но платформа все равно та же, то есть как бы.
4: Да, ну там платформа от Honda Service стоит, то есть подвеска сервисная стоит.
2: Слушай, ну если жене зашло, я вас поздравляю. Интересный вариант. Спасибо тебе большое и с приобретением тебя. Еще успеем сейчас один звонок принять. Напомню наш номер телефона 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир. Сегодня подыскиваем вариант для мужчины постарше и в бюджете до 1,5 миллиона рублей. Понятно, что каждый хочет сэкономить. Вот у нас одного из слушателей папе выбор машины встал. И мы, собственно, ему помогаем, подключаемся. Это такая тема, мы ее обсуждали посреди недели. Ну, вот автомобили из-за рубежа с левым рулем тоже как бы предлагали. Посмотрим, что еще накидают наши слушатели. Ваши варианты мы будем принимать сегодня в течение эфира техосмотра. Сейчас ненадолго прервемся, а потом продолжим.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Артём, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
8: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» продолжается в прямом эфире. Обсуждаем сегодня автомобиль для папы. Ваша задача – посоветовать какие-то варианты по телефону 237-104 в бюджете до 1,5 миллиона рублей. Тут как бы у человека просто есть, у одного из наших слушателей проблема, что выбрать папе на замену «Опель Мокко». Понятно, что и тот же Мокко не самый большой, не самый надежный, не самый интересный вариант. Есть и поинтереснее, поэтому вот от вас ждем различные варианты, на что поменять. Еще раз напомню, что эфир у нас прямой, и звонить надо тоже прямо сейчас. Варианты, которые вы накидываете, в целом хороши. Сейчас пока у нас лидирует платформа Renault, тут как бы парочку вариантов предложили, интересных на рассмотрение. А вот, может быть, что-то еще у вас возникнет? Стоит ли смотреть вообще корейцев с большим пробегом за такие деньги, что там может быть оказаться в качестве подводных камней, к чему надо готовиться. Поэтому звоните 237-104, если есть какие-то годные варианты, с удовольствием вас выслушаем. Я же, честно говоря, вот когда касается дела людей и аудитории постарше, сразу оговариваю, ребят, тут как бы не в дизайне прикол, мы дизайн не выбираем, человек, ну, просто хочет автомобиль более-менее надежный, чтобы с ним особо в сервисы не ковылять, учитывая, что возраст все равно себе дает знать, и ты времени на это тратить много не хочешь, поэтому, пожалуйста, предлагайте свои варианты. Сейчас проверим, что у нас со связью. 237-104, вы можете дозвониться в прямой эфир. Еще раз напомню, что мы собираем ваши звонки, и поэтому, если кто-то сейчас находится у приемников и готов предложить свой вариант автомобиля для папы в бюджете до 1,5, welcome. Кстати, тут еще нам в соцсетях тоже накидывали варианты после эфира во встречке, но мы их обсудим чуточку позже. Кто у нас на связи? Алло. Ай, сорвался человек. Ребят, пожалуйста, набирайте еще раз наш номер, попадайте в эфир. Сейчас пока зачту. Значит, смотрите, варианты предлагали следующие. Типа, если папа накатывает мало километража, берите автомобиль из Европы с маленьким объемом. Но сейчас, да, действительно, из Китая приходят различные модели. Мы их тоже обсуждаем периодически. Алло, алло.
3: Алло, здрасте.
2: Да, привет, как зовут тебя?
3: Александр.
2: Слушаем тебя, Саш.
3: Саш, ну, я бы посоветовал бы корейца. Сам езжу на стареньком корейце, ну, 13-го года. Uh-huh. И вообще не вздрагиваю. За 1 000 000 купил, 200 вложился в гильзовку. Uh-huh. И все, вообще не паришь. Уже 30 тысяч после гильзования.
2: Слушай, а вот видишь, как бы, тут процесс гильзовки. А можешь как-то без ее?
3: Без гильзовки?
2: Ну да, ну чтобы без капиталки и гильзовки, вот чтобы двигатель просто нормальный был. У тебя, я так понимаю, двухлитровый?
3: Двухлитровый, да, 4 КД там.
2: Какой-нибудь АХ-35, да?
3: Да.
2: Ну, вот, собственно, такая распространенная тема. Их как раз, когда надо гильзовать, их как раз начинают продавать очень дешево.
3: Ну,
2: вот.
3: Согласен, там, я с этим расчетом и купил.
2: А на каком пробеге ты брал?
3: 140.
2: Слушай, а где гильзоваться? Вот тоже опять вопрос. Это же надо руки нормальные, грамотные, головы.
3: Ну, да, это я не спорю. Ну, я в Каменске, у нас тут пацаны работают. Блин, вообще прям отлично. Слушай, без всяких нареканий.
2: Ну,
3: вот приезжу уже вот 1,5 года после гризования вообще просто.
2: Слушай, ну, как вариант, да, я согласен, тема рабочая, взять машину, как говорится, при смерти.
3: Да ладно,
2: и восстановить ее. Не, ну что, слушай, для многих приговор, все, то есть двигатель крякнул, это все, это приговор.
3: Ну, согласен, зато я, ну, вложил 200, и в ходовку я вообще не залазил. Приехал в сервис, они мне давай там набалтывать, типа, стали блоки менять, все менять. В другой сервис заехал, они мне говорят, да у тебя, говорит, хедеты, хендайские родные еще стоят, они еще столько же проходят. А, говорит, сейчас новые поставишь, и все. И менять будешь каждый год.
2: Ну, кстати, по поводу сервиса, да, тоже вообще отдельная тема, надо перепроверяться. Поэтому, если вам в одном сервисе поставили диагноз, это еще не вариант, что он
3: правдивый. Не приговор, это
2: да. Спасибо тебе большое за то, что поделился. Хорошего дня. Сейчас еще один звонок примем. 237-104. Обсуждаем мы автомобиль для папы одного из наших слушателей. Помогайте выбирать в бюджете до 1,5 миллиона рублей. Оговорочка только одна. Мы не рассматриваем правый руль. Потому что там с правым рулем, да, действительно очень много моделей. Тут различные варианты накидали. И, кстати, предлагают, раз у человека сейчас пользование Opel Mokko, предлагают что-то из небольшого брать и для города. Да, наверное, все-таки так. Но вы знаете, люди взрослые, у них же есть еще и разъезды междугородние. То есть там сады какие-то еще. То есть задачи такие, чтобы не подкидывало от фур, проходящих мимо. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, слушаем вас.
4: А у папы дети-то есть?
2: Ну, как бы взрослые уже, слушатели, его сын звонил, собственно. То есть ему не надо с собой ничего, кроме, Ну, дача, да, наверное, я предполагаю, раз у него...
4: Я предлагаю взять газель, цельнометаллическую.
2: А ты юморист. А зачем?
4: Ну как, во-первых, дача, во-вторых, детям помочь взрослые, это постоянно какие-то переезды, шкафы, там, кресла покупают, туда-сюда. Удобно, никого озадачивать не надо, приехал, всех выручил, всем помог, запчасти копеечные, правда, и менять раз в месяц, но копеечные.
2: Слушай, вот. Но как вариант дополнительного автомобиля, ты знаешь, у меня один товарищ также рассматривал тоже, может, внедорожник купить, может, то, может, все.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Ну что, друзья, еще успеем принять несколько звонков. Напомню, что тема нашего сегодняшнего разговора в «Техосмотре» о том, какую машину подобрать мужчине в возрасте. Один из наших слушателей затеял этот разговор на неделе. И вот у нас есть звонок 237-104. Кто на связи? Потише приемник, пожалуйста, да. Ага. Чего посоветуете в бюджете до 1,5 миллиона для вот папы?
3: Так сейчас вот популярная машина, Лада Ларгус, взял и все. И все влазит, и запчасти в наличии, и все классно.
2: Это еще типа старенький, в старой сборке? Или поновее, посвежей?
3: Поновее они сейчас в доступе, как раз. Где-то 1,5 миллиона можно взять.
2: Ладно. Ты же понимаешь, что с Opel Mokka, когда у тебя там есть и климат, и все дела, пересаживаться на Largus как-то уже скучновато.
3: Ну, и бюджет не особо такой.
2: Тут, видишь, есть нюансы. Мы с тобой рассматриваем, то есть ты предлагаешь рабочий вариант. Он такой, действительно, бронебойный рабочий. У меня на подхватах там вот у ребят в автосервисах эти Ларгусы, на строительных компаниях, на клининговых, еще где-то. Рабочая лошадка. Как вот человек газель нам цельнометаллическую предлагал. Все увез, все влезло, да, все поехал там. 3 копейки стоит содержание. Но если пробеги твои не по работе, а чисто вот так вот с женой выехать куда-нибудь там ненадолго, съездить в санаторий, я не знаю, в конце концов. Просто, грубо говоря, в год 3-4 тысячи пробега. Ты представляешь себе, для чего вот этот Ларгус нужен? Куда его?
3: Вот даже если рассмотреть, допустим, да, и в сад можно съездить, что-то увезти. И, допустим, на природу, допустим, поехал, условно говоря, с той же самой женой, да, поехал, разложил это все, сидушечки, пожалуйста, и палатка даже не нужна. Все, красота, ё-моё, вообще, универсальная машина, по сути.
2: По кузову, да, согласен. Но на самом деле, Ларгус, мы просто, кто не знал, это Рено, дача. Опять мы возвращаемся к теме Рено, понимаешь?
3: Да, тем более сейчас там еще вся ходовая от Рено, неубиваемая, это вообще красота.
2: Ну что ж, спасибо тебе за вариант. Еще успеем сейчас один звоночек принять. 237-104, друзья. Успевайте посоветовать автомобиль в бюджете до 1,5 для мужчины в возрасте. Задачи небольшие, казалось бы, но интерес есть. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Здрасте, слушаем вас.
4: Я пересел с Opel на Geely Atlas 19-го года.
2: 19-го?
4: Да.
2: Так.
4: То есть там сборная солянка всей Европы.
2: Это который Atlas Pro?
4: Нет, обычный.
2: Так.
4: Вот, то есть есть очень доволен. Сумма как раз до 1,5 миллиона.
2: Скажи мне, пожалуйста,

0: Сейчас же на негарантийную у тебя не было никаких вопросов.
1: Ну вот на данный момент пробег 86, никаких проблем нету.
0: Это ты на каком пробеге-то взял этого атласа 19-го года?
1: На 77 тысяч.
0: Mm-hmm. Весьма шоколадненько, я тебе скажу, за миллион-то с лишним.
1: Что, тоже как вариант.
0: Ну что ж, благодарю тебя за вариант, который ты подкинул. Да, еще один звонок сейчас примем. 237-104. После этого звонка уже будем подытоживать то, что нам сегодня слушатели накидали. 237-104, телефон прямого эфира. Уже кто-то воспользовался. Алло, алло.
2: Второй раз дозвонился, Саша, Иван, не могу это слушать. Не вздумайте этот шушларгус брать новый вообще. То есть то, что там было раньше, то есть какой он был надежный, дача, там, мощные моторы и так далее, там ничего от него не осталось. То есть вот эти ведра, которые в салонах стоят с нашими моторами, коробками, там, приводами, это просто жуть. Они не выезжают из сервиса по гарантии. Я просто у товарища в доставке был старый Ларгус, первый на реношном моторе. Он 600 тысяч проехал, они его продали, еще нормально ездил, без проблем, без всего. И они купили новый, когда они вот пошли уже, ну, импортозамещенные. Так они там за 50 тысяч, они привода передние два раза меняли, потушки, все датчики, вся электроника. То есть машина для доставки, которая должна работать, она просто тупо стоит в сервисе. Подменку не дают, она просто стоит в сервисе. Там качества вообще нет. Я же рассказывал про Весту, из каких она отпалок и отходов сделана. Вот это то же самое, только в будке типа.
0: Слушай, а подожди, а Гранту?
2: Гранту? Ну, блин, ну, как бы после Opel Mokka садиться в Гранту, я не знаю, если только правда в такси.
0: Понятно. Ну что, спасибо тебе за мнение. Я уже понял, у нас, скажи, времени уже нет. Сейчас подытожим. Значит, накидали вариантов много, от самых-самых бюджетных до пробежных китайцев. Значит, пока в лидерах у нас платформы на переднем приводе с объемом 1.6 чаще всего. И сразу скажу, что все вокруг вот как-то либо корейцев слабеньких, типа Креты, либо платформ, которые юзает Рено. Там Арканы те же самые советовали, Дастер тут вот прилетали нам тоже. Ребят, да, действительно, чем проще, тем лучше. Я бы на месте нашего слушателя папу переубедил вообще не упираться в систему полного привода, потому что на вторичном рынке это как бы не самый лучший конек, с одной стороны, но с другой стороны, мы же не знаем, поедет человек в сад, там уж дороги нет. И еще один момент, который надо учитывать, не надо гнаться за попсой, да, то есть как бы на внешность зачастую просто надо закрывать глаза, есть модели недолюбленные, есть интересные, бюджетные, да, со слабыми какими-то местами, но в то же время есть и свои преимущества. Еще надо избегать турбовых моторов, скорее всего. Ну и, как вариант, да, рассматривать можно вот хотя бы из трех, которые вот сегодня накидали популярных моделей. Спасибо огромное тем, кто сегодня высказался и дозвонился к нам. Мы на этом техосмотр не заканчиваем, потому что дальше нас ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
3: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
3: Реклама. Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. prime196.ru.
4: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
5: По-моему, топ.
4: Да, топ. Компьютерная академия.
6: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
4: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Спонсор рубрики «Ремзона» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на «Радиопилот».
0: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с тем, как установить, разрушен или засорен у вас катализатор. Частые вопросы по катализаторам на современных машинах возникают постоянно. Так вот, первый признак забитого или оплавленного, а также разрушенного катализатора – это степень давления выхода выхлопных газов из глушителя сзади автомобиля, собственно. Здесь можно понять, забит ваш катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким, дым будет сизым, а при забитом там выхлоп будет еле-еле выходить из трубы. Второй, более частый признак разрушения – это ничем не обоснованный, внезапно увеличившийся расход топлива. Это прям номер ту. Следующий, тоже частый признак забитого катализатора – это, например, появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовочке. Это неимоверно раздражающий звон. Он исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного, ну, в зависимости от наличия их в автомобиле. А способствует этому дребезгу и звону полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок. Однозначно можно сказать, что если в автомобиле пропала тяга низов, то не стоит сразу грешить на катализатор. Нужно просто провести диагностику и разобраться в причине. А при наличии, естественно, определенных девайсов, диагностического шнура, программы, оборудования, хотя бы смартфона, и становится понятнее. С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам хотя бы. Также в каждом же автомобиле, оборудованном системой самодиагностики, есть так называемая функция чек, загорающаяся на панели. Но это уже крайний метод. Лучше, конечно, упреждать такое и проверять, снимать, залезать, обязательно смотреть, просить специалистов и не бояться тратить на это деньги хотя бы раз в год. Будьте счастливы, эксплуатируйте автомобиль так, чтобы он ездил долго и служил вам верно.
2: Информация на правах рекламы. Техосмотр.
3: Hey, yo, Jason. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Say something to her. Holla at her.
4: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
5: You know what to do with that big fat butt.
6: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: А ты видел?
3: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
4: Пневмоподвеска?
3: Есть.
4: Разгон, как у гепарда?
3: Есть.
4: Госпрограмма?
3: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
5: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

спонсор фитнес-часа на радио «Пилот» ИП Егоров Артем Палыч представляет. Екатеринбург, 20 июня. Вечеринка от легендарного лейбла «Парадигм».

0: 8-300-944-18 18+.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
2: Ура! Веер Парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Свет!

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: А ты видел?
6: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
7: Пневмоподвеска?
6: Есть.
7: Разгон, как у гепарда?
6: Есть.
7: Госпрограмма?
6: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
8: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru. Простили автокредит. Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Фитнес-час на радио.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Когда вокруг воцаряется тишина, ты остаешься наедине с самим собой. Единственный звук, который ты слышишь, это стук твоего сердца, наполняющий каждую клетку твоего тела. Он рождает жизнь и потребность к движению. Это чувство не перепутать ни с чем. Это чувство ритма.
5: Вся наша жизнь проходит в ожидании. Мы ждем то ночи, то зари, то долгожданного свидания, то неизбежного «прости». Борясь с тоской в пустой квартире, мы ждем веселья, звон струны, но после часа в шумном пире ждем с нетерпением тишины. Мы ожидаем время года, чтоб изменилось все кругом, ведь надоевшая погода застряла словно в горле ком. И даже книги мы читаем, ведь зачастую лишь за тем, что этим время убиваем и отвлечемся от проблем. Не ждем, пожалуй, только смерти. Хотя тут логика проста, ведь нами, как судьба не вертит, нас ожидает пустота. И надо бы в пылу азарта неблагодарность скрыть и спесь ради того, чтоб нам и завтра не пропустить сейчас и здесь.
6: Поэзия жизни — это чувство ритма.
7: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете передачу, каждый выпуск которой открывает ворота в причудливый поэтичный мир электронной музыки. У микрофона Самир Кулиев, и я начал сегодняшний выпуск со строк, принадлежащих перу поэта Андрея Якушева. Я, как всегда, друзья, преисполнен праздничных настроений в преддверии нового выпуска антологии клубно-танцевальной сцены. Почему праздничных, спросите вы? Да потому что для меня каждый эфир — это настоящий праздник. Кстати, анализируя отзывы наших постоянных слушателей, для которых также каждая передача — это радость и праздничное настроение от звучащих произведений, я понимаю, что здесь наши мысли сходятся. Посему я, не откладывая все в долгий ящик, приглашаю всех вас на встречу с прекрасным в мир чувственной музыки. Сегодня наше действо будет преисполнено произведениями от таких артистов, как Саша, Ингфиш, Клэриан и многих-многих других. Также вас ожидает встреча с работами российских музыкантов и, конечно, традиционный сюрприз в рубрике «Забытые воспоминания», под эгидой которой мы с вами совершим путешествие во времени.
6: Чувство ритма.
7: Открывает чувство ритма трек проекта Ingfish, которых по праву можно назвать одними из самых долгоиграющих шведских электронных музыкантов, ибо их карьера началась в далекие 90-е. В Ingfish входят такие артисты, как Матиас Линдблом, Еспер Линквист и братья Андреас и Йохан Хермансен. Их работы написаны в совершенно разных стилях, таких как брейкс, чиллаут, дипхаус, прогрессив, техно. За почти 20-летнюю карьеру получили призы и возглавили вершины хит-парадов. Сочинения проекта Ingfish выходили на таких лейблах, как Ministry of Sound, Renaissance, Bedrock, Stereo Productions, Parkett и других. А за время своей яркой деятельности они успели создать творения с Робертом Оуэнсом, Рамоном Топи, Чусом Цибалосом, Психотроном. Сейчас Ingfish с удовольствием дают выступления в разных городах мира, а также резидентствуют в ночном клубе Пафуглин в городе Осло.

жизни следующего артиста по имени Клэриан Норт, чей трек вот-вот продолжит чувство ритма, творящего под такими псевдонимами, как Footprints и Clarion, было все. Несмотря на молодой возраст, он уже успел получить музыкальное образование в Канаде, где и прошло его детство. Успел полежать в больнице, страдая, как многим казалось, от неизлечимой болезни, но все-таки суметь победить ее. Он успел поработать в музыкальных студиях Северной Америки, сводя музыку в разных стилях, где и преуспел в нелегкой профессии звукорежиссера. Ну а далее, открыв для себя причудливый мир электронной музыки, он долгое время колдовал в студии, работая над дебютными сольными сочинениями. Его треки удивляют многокрасочным спектром оттенков. Одним из первых свое драгоценное внимание на мистера Клэриана обратили такие диджеи, как Генри Сайз и Тейл Васс. Треки молодого продюсера стали выходить на лейблах Vision Quest, Turbo, Life and Death, Rumors и Compact. Сам артист в интервью говорит: «Я словно персонаж из приключенческих книжек. Только те колесят по свету в поисках сокровищ, я же в поисках вдохновения. Поэтому одинаково легко я могу оказаться в стенах мрачного берлинского клуба или на залитой солнцем африканской саванне, где, глядя на львов и носорогов, буду писать свою музыку». Не знаю, друзья, где я Клэриан Норт подчеркнул вдохновение для своего трека, названного «Absence», но это настоящее музыкальное волшебство. Давайте насладимся им в полной мере.

0: чувство ритма.
1: Следующий музыкант, чей трек сейчас прозвучит в этом эклектичном выпуске «Чувство ритма», — голландский артист, творящий под псевдонимом Love Over Entropy. Его треки время от времени всплывают в моей передаче. Данный продюсер тщательно скрывает свою биографию от публики, редко дает интервью, многие интересующиеся довольствуются лишь лозунгом музыканта, буквально высеченным на всех ресурсах, представляющих его скромную персону. Этот лозунг гласит: «Вселенная тоже бывает несправедлива, но любовь все победит». Готовясь к этому эфиру, я все-таки наткнулся на одно интервью, в котором артист говорит, что его вдохновляет море. Именно этой свободной стихии посвящен трек Love Over Entropy, который называется Sea. Я включил его в свою компиляцию для нью-йоркской радиостанции Frisky, открывающей 2017 год. Ну а мы возвращаемся к музыканту, чей трек я спешу вам поставить. Итак, давайте

0: Музыка и свобода – это чувство ритма.
1: Еще один таинственный представитель мира клубно-танцевальной сцены – артист, именующий себя не иначе, как Moosefly. За этим псевдонимом скрывается человек со странным нечеловеческим именем Super Drooper, что лично меня наводит на мысли о том, что парень выбрал себе псевдоним в псевдониме. Короче, этакий театр в театре. Данные ощущения, кстати, усиливаются, когда вчитываешься в строчки его профайла на портале Resident Advisor. Вчитываясь в то, что там написано, понимаешь, что мистер Moosefly так сильно поверил в выбранный себе образ, что сей вымысел стал болезненный, я бы даже, наверное, сказал, пугающей реальностью. Не думаю, что человек, черным по белому пишущий, что он сын Зевса-громовержца, хочет заставить нас поверить в то, что это правда. Но первую скрипку в этом концерте играет музыка, так что давайте обратим свой взор на нее и услышим

0: Бэйл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: And remember, we gotta return to that feeling. We gotta return to that feeling. We gotta return to that feeling. We gotta return to that feeling. We gotta return to that feeling. Just sit back.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

in the mix.

0: Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Pilot.

0: Вечерний драйв на Радио Пилот.
1: Привет всем слушателям Радио Пилот. Меня зовут Женя Балюль. Для вас звучит последний выпуск моего подкаста «Хронология».

0: Мегалод-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

8 7 6 5 4 3 2 1 Welcome to Uplifting Only with Ori Uplift.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2:20.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2:41. До

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.